Слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры

в обыле, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час.